0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 24-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Класс FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас FM. Всегда.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 24-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась,
1: любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 24-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха прогреется до 24-25 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: выпуске, в которой Михаил Громов расскажет, почему некоторые комары могут кусать до поздней осени. Подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске крупных затруднений нет. В Могилеве пробка на Якубовского от Космонавтов до улицы Сурганова. В Минске плотное движение, 4 балла, и вот где придется задержаться. На МКАД от Козинца до Кижеватова 15 минут. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. На Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, почему некоторые комары могут кусать до поздней осени и как роботы помогают полиции в Китае. И это дело техники на Компас-ФМ.
1: Дело техники.
2: Уличные фонари мешают комарам уйти в зимний сон. К такому выводу пришли американские ученые. Серия экспериментов показала, что каждую осень обычные комары ориентируются на укорочение светового дня и уходят в диапаузу. Но искусственный свет ломает этот механизм. Исследователи расставили контейнеры с личинками насекомых по дворам жилых домов. Одни под фонарями, другие в темноте. В сентябре комары, которые жили при постоянном свете, уходили в спячку в 4 раза реже – 60%. Особей оставались активными и засыпали ближе к середине октября, когда начинались первые ночные морозы. При этом свет был не особо ярким, всего 0,9 люкса. Это чуть сильнее, чем светят звезды. Те комары, на которых не светили лампы, отправлялись спать на месяц раньше. По словам ученых, так называемое световое загрязнение по эффекту оказалось сильнее температуры воздуха. Раньше считалось, что комары реагируют только на наступление холодов. Главная опасность для людей в том, что чем дольше активны комары, тем больше они кусают и заражают различными болезнями. Они успевают вывести одно дополнительное поколение до первых морозов. Этот факт влияет на общие показатели здоровья в отдельных, особенно тропических странах, и увеличивает риск появления новых эпидемий.
1: Дело техники.
2: Пилотную систему городского контроля запустили в Шанхае. Главными элементами системы стали гуманоидные роботы и дроны. Беспилотники в реальном времени фиксируют нарушения на улицах, а потом подключается робот, который общается с людьми и выясняет, что произошло. Особенность кроется в коммуникации. Гуманоид не принимает решений и не выполняет функции полиции, а помогает объяснять законы и требования более нейтрально и последовательно. По задумке, это должно снизить конфликты и улучшить коммуникацию между уличными торговцами и инспекторами. Власти подчеркивают, что робот не является сотрудником правоохранительных органов. Это скорее инструмент для профилактики правонарушений. Решения остаются за людьми, а машину используют для выполнения рутинных объяснений, фото- и видеофиксации нарушений, а также сбора статистики. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Дело техники». Реклама на Компас-ФМ. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Почти 8.30 на часах в студии, а на календаре 3 июня среда. Знаете, чем знаменит этот день для всех, кто любит железо и скорость? Во-первых, в 1837-м открыли первый в мире ипподром для гонок с препятствиями под Лондоном. Британцы первые догадались, что скакать по прямой скучно. Во-вторых, в 1896-м царская Россия и Китай подписали договор на строительство китайско-восточной железной дороги. И даже если ваша личная дорога сейчас упирается в пробку, помните, где-то когда-то уже строили первые ипподромы, ничего, справились. Ну, а у нас тут хорошая музыка, которая всегда поднимет настроение. Ну, а еще совсем скоро расскажу, что нам рекомендуют звезды. Оставайтесь с нами на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. И вот кто нам составит компанию в ближайшее время. Это группа «Добро».

0: давно, раньше всех братья Гримм. Появится в нашем эфире сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Якубовского от Космонавтов до Сурганова. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Громова до Игуменского тракта. 45 минут придется задержаться. На проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого, на Долгобродской от Уральской до Ботанической.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас-ФМ. Слушайте планы на вечер каждый

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, лучше не сигнальте коллеге, который долго паркуется. Карма не дремлет. Тельцы, доешьте спокойно ваш завтрак. Вы все успеете. Близнецы, ваша способность врать про пробки начальнику достигнет пика. Используйте с умом. Раки, не грустите в машине под грустные песни. Кофе прольете. Львы, сегодня вы короли парковки. Корону снимите при входе в офис. Девы, прекратите поправлять зеркало заднего вида. Оно и так ровно. Весы. Взвесьте все «за» и «против» второй чашки кофе. Побеждает «за». Скорпионы. Ваша язвительность работает сегодня как кондиционер. Охлаждает все вокруг. Притормозите. Стрельцы. Не гоните на работу, все равно успеете только к планерке. Козероги. Самое продуктивное время с 8.30 до 8.31. Дальше все по накатанной. Водолеи, забудьте про изобретение велосипеда, просто доедьте до места. Рыбы, ваша интуиция подскажет, где стоит гаишник. Ну а совет для всех, готовьтесь к выходным, они ближе, чем кажется. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире Компас FM. Совсем скоро добро, перед этим Роксет, ну а раньше всех услышим Наутилус Помпилиус. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет о неожиданном конкуренте Tesla. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске движение плотное, 5 баллов. И вот где придется задержаться. На МКАД от Громова до лейтенанта Кижеватова 48 минут проведете в пути. На МКАД от Франциска Скорины до Дачной, на Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Автоновости на Компас-ФМ.
3: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о неожиданном конкуренте Tesla и как BMW взяла в помощники искусственный интеллект. Это автоновости на Компас FM. Компания, собирающая айфоны, теперь делает и автомобили. Тайваньский гигант Foxconn представил серийный электрокроссовер Foxtron Cavira. По размерам новинка очень близка к Tesla Model Y. Длина почти 4 метра 70 сантиметров. Все версии получили одну и ту же батарею емкостью почти 83 кВт-часа. Базовая версия с одним задним мотором на 249 лошадиных сил проезжает на одной зарядке до 578 км, а топовое исполнение с двумя моторами выдает уже 468 сил и разгоняется до сотни всего за 3,8 секунды. Внутри цифровая приборная панель и большой вертикальный экран мультимедиа на 15,6 дюйма. Также есть аудиосистема на 12 динамиков, подогрев и вентиляция передних сидений, обновление по воздуху и даже автоматизация салона. Сначала кроссовер появится на рынке Тайваня, а затем может отправиться и в другие страны. Если Foxconn действительно выйдет на мировой рынок, то Tesla и китайским производителям придется конкурировать с гигантом в производстве электроники.
0: Автоновости.
3: А теперь к немецким технологиям. Компания BMW начала активно использовать искусственный интеллект, причем в очень серьезных областях. Немцы заключили договор с фирмой Mistral AI, чтобы улучшить качество и точность краш-тестов. Теперь нейросеть будет анализировать данные испытаний и помогать инженерам точнее проектировать кузова и подбирать материалы. ИИ также серьезно ускорил разработку программного обеспечения для автомобилей. Задачи, на которые раньше уходил целый день, теперь решаются буквально за минуты. В самой BMW отмечают, что раньше для подобной работы требовался гораздо больше штат сотрудников, а сейчас благодаря нейросети удается добиться невероятной эффективности. Особенно это заметно в написании кода. Скорость разработки выросла в разы, а вместе с ней ускорился и весь процесс создания новых моделей. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: 9 утра, с вами «Утро среды», вы слушаете «Компас FM», меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу, но пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Вот кого услышим очень скоро, это будет группа «Студио». Чуть раньше послушаем Fool's Garden. Их известный трек Lemon Tree. Ну а раньше всех Александр Маршал. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Озерцовского тракта до Козинца 29 минут. Придется задержаться на МКАД от Франциска Скорины до Дачной.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о ситуации с хантавирусом и за какую сумму будут продавать футболку Пеле.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Ситуация вокруг вспышки хантавируса на круизном лайнере остается стабильной, а общий уровень риска заражения низким. Такое заявление сделал глава ВОЗ, пишет Белта. По его словам, с момента последнего сообщения о летальном исходе на судне прошел месяц. При этом число подтвержденных случаев заболевания остается неизменным, их 13. Также он отметил, что организация продолжит тесно сотрудничать с правительствами затронутых стран до завершения карантина всех пассажиров и экипажа. Две парковки на улице Маяковского станут платными уже завтра, пишут Минск Новости. Первая находится возле дома номер 31, рассчитана на 45 машиномест. А вторая на четной стороне улицы. Там 93 места. Парковки будут работать с 8 утра и до 6 вечера. Стоимость 1 рубль в час. Белорусская военная делегация во главе с министром обороны находится в Москве, сообщили в военном ведомстве. Там Виктор Хренин провел переговоры, посвященные военно-техническому сотрудничеству, и посетил одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в рамках визита глава оборонного ведомства также примет участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-членов УДКБ. И последняя футболку, в которой Пеле играл в финале чемпионата мира 1958 года, продадут на аукционе более чем за 6 миллионов долларов, пишет Белта. Тогда в Швеции сборная Бразилии со счетом 5-2 обыграла команду хозяев и впервые завоевала трофей. Пеле на тот момент было 17 лет, он забил 2 мяча. Добавлю, в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то, что тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 26 тепла, а вот в Минске 22-24 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что отыграла Fool's Garden с их вечным хитом про лимонное дерево. Как вам такая история? Лидер группы Петер Фройденталер написал эту песню просто от скуки. Он сидел, ждал свою девушку, которая не пришла. Дождь за окном, делать нечего, 20 минут и готов самый грустный по жизни хит с самой веселой мелодией. Лимонное дерево взобралось на первую строчку в 5 странах и разошлось тиражом более 6 миллионов копий. Я к тому, что в 9:13 утра идеальное время, чтобы взять себя в руки и закончить день продуктивно, ну или хотя бы долететь до обеда. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова. Утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время

0: Это радио «Компас FM».
1: Ты моя нежность, ты мое небо.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Я

0: 15.30 на часах, среда в самом разгаре, и мы в самом центре недели, а значит, скоро начнется обратный отчет до выходных. Прогнозы из синоптиков говорят, что погода ближайшие 2 дня еще будет радовать, а вот потом снова придут какие-то дожди. Но все-таки будем надеяться, что в последний момент прогноз изменится, как это у нас часто бывает, и мы сможем провести первые июньские выходные максимально по-летнему. Сейчас заряжаемся любимой музыкой, с вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире совсем скоро. Появится группа «Серебро». Никогда, никогда, никому, никому. До этого споет группа «Europe». А раньше всех услышим группу «Воскресенье». Все это буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM.
2: Фестиваль в итоге.

0: Группа «Омега» звучала только что в эфире с хитом 98 года «Лететь», у которого на самом деле интересная история. Песню сначала не хотели брать на радио из-за минорного настроения, но после ротации сингл стал визитной карточкой коллектива. А в 2018 году композиция обрела второе дыхание, когда попала в фильм «Лед» главным саундтреком. Но это был не оригинал, а кавер-версия в исполнении Антона Беляева, которую многие ошибочно считают оригиналом. И ждем дальше еще много крутых хитов. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди у нас Бон Джови, группа «Серебро», а раньше всех группа «Танцы минус». Ее услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
4: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Always от группы Bon Jovi звучала только что в эфире, и это одна из самых знаковых рок-баллад 90-х, которая изначально должна была остаться в столе, но благодаря случайности стала мировым суперхитом. О композиции почти забыли, пока один из друзей группы случайно не услышал демо, и он буквально заставил музыкантов включить трек в предстоящий сборник лучших хитов Crossroad. А на часах почти 16, с вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Появятся Маша и Медведи. До этого споет Белинда Карлайл. А раньше всех появится Денис Майданов.
1: Мы лежим, и над нами мчат года. Мы летим, и под нами города.
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей.
2: В Минске 16 часов.

0: А в студии уже появилась Вера Светлова, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Вера, привет! О чем будут новости?
1: Привет, Даша! Сейчас расскажу, что планируют ввести США и о семейном фестивале в Минске.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: США планируют ввести пошлины на товары из 60 стран из-за принудительного труда, пишут Минск Новости. Так, пошлины в размере 10% планируют ввести для 15 стран, среди которых государства Евросоюза, Великобритания, Канада, Мексика и Аргентина. Для остальных 45 стран пошлина составит 12,5%. От налога освободят энергоносители, говядину, кофе, отдельные фрукты и овощи, фармацевтическую продукцию, органические химикаты и авиационные запчасти. Более 2 километров новых велодорожек появится в московском районе столицы в этом году, пишут Минск Новости. Всего протяженность велосипедной инфраструктуры по итогам прошлого года составляла 73 километра. Для любителей активного отдыха есть велопешеходный маршрут «Шаг в историю московского района». Он включает 12 точек. Добавлю, туристические объекты обозначены табличками с возможностью подключения аудиогида. Белорусская военная делегация во главе с министром обороны Виктором Хрениным приняла участие в заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Москве сегодня, сообщили в военном ведомстве. В своем выступлении Виктор Хренин призвал к активному представительству всех государств-участников на мероприятиях оперативной боевой подготовки коллективных сил ОДКБ и отметил необходимость усиления работы с третьими странами и другими организациями, разделяющими принципы и подходы ОДКБ в области обеспечения международной безопасности. Также министр пригласил представителей государств организации принять участие в международной военно-научной конференции, которая пройдет 19 и 20 ноября в Минске. И последний семейный фестиваль «Букитс» пройдет в Центральном ботаническом саду 6 и 7 июня, пишут Минск Новости. Все желающие смогут попробовать себя в роли радиоведущего, капитана яхты, почтальона и не только. Участникам выдадут трудовые книжки и зарплату, которую можно потратить на развлечения, благотворительность, налоги и другое. А посетить фестиваль можно с 10 до 20 часов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Ночью температура воздуха будет до 12 тепла, а днем 21-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: только ты и я от группы Open Space, а у нас только вы и Компас FM, а еще я, Дарья Ветрова, и много любимых исполнителей, которые продолжают поднимать нам настроение и заряжать энергией в эту июньскую среду. Она уже перевалила за середину, а значит, можно настраиваться на приятный атмосферный вечер. К тому же солнечный и теплый, что может быть лучше? И предлагаю узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споют Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Я тебе не верю, ты сон вчерашний, который мне пророчит слезы. До этого появится Лени Кравец. А раньше всех услышим группу Алиса.
1: Камочка, она не досталась. Трасса Е95.
0: Кстати, по поводу трассы, пробки уже потихоньку собираются, поэтому желаю вам максимально свободного и быстрого пути, а эту песню услышим буквально через 20 секунд.
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За окном.

0: Группа «Маша и Медведи» звучала только что в эфире, и в 98 году они отправились в Исландию для съемок клипа на эту песню. И в итоге клип снимался на фоне фантастических вулканических и ледниковых пейзажей острова. Вы слушаете «Компас FM», с вами Дарья Ветрова. Предлагаю проводить этот вечер вместе в компании любимых исполнителей. Мы скоро услышим дуэт Григория Лепса и Ирины Аллегровой, Лени Кравиц, а раньше всех группу «Чаев». Все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем, чем полезны тыквенные семечки и кому стоит от них все-таки отказаться, расскажет Михаил Громов. Но сначала я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: Потому что пробки уже потихоньку кое-где собираются, и по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пока дороги свободные. Что касается Минска, здесь уже пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской. В Могилеве затор на проспекте Мира от Ленинской до Первомайской.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Здоровый день на Компас FM.
3: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, чем полезны тыквенные семечки и кому стоит от них отказаться.
1: «Здоровый день».
3: Семена тыквы уже давным-давно используются в кухнях многих стран мира. Их едят сырыми, сушат, жарят, добавляют в салаты и десерты. Они не выделяются ярким вкусом, но при этом добавляют приятные ореховые оттенки в любое блюдо. Однако не все знают, что хранит в себе это не особо симпатичное семечко. В 2013 году американский журнал Nutrition Cancer опубликовал результаты исследования, в котором проверяли полезные свойства семян тыквы на организм женщин. В тестах участвовали более 9000 человек. Анализы показали, что пациентки, которые употребляют продукт ежедневно, меньше подвержены риску развития рака груди. Такой эффект показали фитоэстрогены, которых особенно много в этих семенах. А еще это вещество помогает беременным легче переносить токсикоз. Главное не переборщить. Специалисты советуют съедать не более 20 граммов в день. Дальнейшее изучение показало не меньший положительный эффект на здоровье мужчин, благодаря большому количеству цинка и аргинина. Эти вещества стимулируют выработку тестостерона и необходимы для нормальной работы репродуктивной функции. К слову, благотворный эффект на мужскую силу знали и в древности. Знахари и травники использовали порошок из тыквенных семечек для изготовления возбуждающих зелий.
1: Здоровый день!
3: Все слышали про пользу рыбьего жира. Его главный компонент – полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 6. Так вот, семена тыквы содержат в себе практически идеальный баланс жирных кислот. Они необходимы для правильной работы практически всех наших органов и систем. Очень важно постоянно поддерживать правильный баланс омега-3 и 6, ведь эти жирные кислоты не синтезируются в нашем организме. А еще регулярное употребление семечек снизит уровень стресса, улучшит настроение и поможет уснуть. А все благодаря триптофану, который участвует в выработке гормона радости – серотонина. Также семена тыквы являются природным средством для борьбы с гельминтами. За это необычное свойство отвечает аминокислота с таким же необычным названием – кукурбитин. Это вещество парализует нервную систему паразитов и способствует их скорейшему выведению. Противопоказаний у тыквенных семечек немного, и в основном они касаются людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, а также при индивидуальной непереносимости тыквы и ее семян. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. и на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте «Компас FM».

0: вместе с Компас FM.
1: Мы с тобой похожи, и так похожи, пел только что Лермонт. И вот правда, когда вы с партнером долго вместе, уже становитесь похожи друг на друга. Замечали такое? Кажется, что появляется даже внешнее сходство. Вот что делает любовь. И если говорить о любви к музыке, то ждем в эфире Компас FM Звонкова, Foreigner, а раньше всех Ума Турман. Но меня зовут Дарья Ветрова. Проведем этот вечер вместе, и сейчас расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: В Витебске, как показывают Яндекс.Карты, есть затор на Замковой у пересечения с Ленина, также на улице Генерала Белобородова, тоже у пересечения с Ленина. В Могилеве скопились автомобили на проспекте Мира от Ленинской до Первомайской и в обратном направлении тоже от Первомайской до Ленинской. Что касается Минска, каких-то крупных пробок нет, но местами есть небольшие заторы. Влиять на ваше движение они пока не должны, так что свободных и легких вам дорог.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Верить в чудеса призвала нас только что Виктория Олешко. И когда на улице начало июня, тепло и солнечно, верить в чудеса как будто намного проще. Хотя стоит стремиться к тому, чтобы наше внутреннее ощущение не зависело от времени года, погоды и каких-то внешних факторов. К этому и будем стремиться. А пока самое время узнать о ближайших музыкальных планах. Скоро появится Кристина Арбакайте. До этого услышим Криса Ри. А раньше всех споет Вячеслав Бутусов. Вы слушаете Компас FM. Этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и ждем эту композицию после выпуска новостей.
1: В Минске 17 часов.

0: новостях нам расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, добрый вечер. Что интересного произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу об аграрном форуме СНГ в Минске и о том, какие мячи будут использовать на чемпионате мира по футболу.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Крупнейший аграрный форум СНГ продолжает работу в столице, сообщает телеканал СТВ. В Минском международном выставочном центре свои достижения представляют более 570 компаний из 12 стран. В программе презентации, профессиональные конкурсы и площадки для бизнеса. В центре внимания масштабная экспозиция техники. Также интерес вызывают и крытые павильоны. Среди прочего, там представлены новинки белорусских кондитерских фабрик, в том числе особая линейка продукции, приуроченная к году белорусской женщины. В розничную торговую сеть эти товары поступят в конце лета, пока же на площадке развернулась масштабная дегустация. А посетить выставку можно по 6 июня. В жилом комплексе «Минск-Мир» строят новый детский сад, пишет СБ «Беларусь сегодня». Дошкольное учреждение будет состоять из нескольких двух-трехэтажных блоков, соединенных центральной вставкой общего назначения. Здание рассчитано на 230 мест, включая 12 групп, из которых две ясельные. Также в проекте предусмотрен бассейн для занятий с детьми. Заседание Совета министров обороны государств, членов ОДКБ прошло в Москве сегодня, сообщили в Минобороны. Главы военных ведомств организации обменялись мнениями по вопросам, связанным с вызовами и угрозами обороноспособности в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Также стороны подписали решение по ключевым вопросам. Они будут направлены на выработку общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей организации с учетом национальных интересов и приоритетов сторон. И последние мячи с датчиком движения будут использовать на чемпионате мира по футболу, пишет СБ «Беларусь сегодня». Датчики будут отслеживать каждое касание и помогут принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных инцидентах. Вся информация будет передаваться в комнату, в которой находятся видеоассистенты-реферы. Добавлю, чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 команд.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Ночью температура воздуха будет до 12 тепла, а днем 21-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: с Компас FM.
1: Ну что ж, начинаем встречать прекрасный июньский вечер. Пусть он вас порадует положительными моментами, такими же эмоциями, любимыми людьми рядом и, конечно, любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и впереди у нас Кристина Арбакайте, Крис Ри, а раньше всех Александр Маршал. Его ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске, и они показывают, что затор на Замковой у пересечения с Ленина и еще на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Могилеве пробка на Ленинской и Пионерской от проспекта Мира до Болдина, на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и еще на улице Космонавтов от проспекта Мира до Лазаренко. Что касается Минска, пятибалльная загруженность. Придется постоять на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской, на Якуба Колоса от Белинского до Красной и еще одна пробка на Долгиновском тракте от Буцлавской до МКАД.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Ночью температура воздуха будет до 12 тепла, а днем 21-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью и днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Ночью температура воздуха будет до 12 тепла, а днем 21-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 21-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 21-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах 21-23 градуса со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.